0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.